По данным мониторинговых ресурсов, общее число дронов, взятых в направлении столицы, превысило 140. Движение целей фиксировали на подступах к Московской области. Аэропорты Внуково и Шереметьево работают с ограничениями. Рейсы принимают и отправляют по спецсогласованию с Росавиацией. На местах падения обломков работают экстренные службы. Воздушную тревогу из-за угрозы атак объявляли также в Крыму, Воронежской, Тульской, Владимирской, Ивановской и Липецкой областях. И в завершении выпуска Apple без предупреждения удалила из App Store все приложения холдинга ВК. 25 июня из магазина исчезли ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, ВК-видео, ВК-мьюзик, ВК-мессенджер и почта Mail.ru. В ВК заявили, что компания никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, однако Apple удалила приложения в одностороннем порядке. Установленные ранее сервисы продолжат работать, но пользователи перестанут получать пуш-уведомления. Для Android-приложения доступны в полном объеме. Минцифры обратилась в ФАС, назвав решение Apple политически мотивированным. Это произошло после удаления из App Store госмессенджера Max еще в начале июня. На этом пока все. До встречи в эфире.

Всем привет, друзья! Юлиана Караулова в одиночестве переживает о своей любви, но я вам не позволю грустить в одиночестве сегодня. Ксения Волкова с вами, друзья. Это значит, что пришло время качественной музыки и интересного контента. Сегодня на календаре пятница. Еще один повод немного отпустить рабочую суету, ведь завтра выходные. 26 июня сегодня, полдень, точнее 12.09, вижу я на часах. И сегодня, кстати, день необычный. Сегодня изобрели предмет, без которого мы не представляем себе начало каждого дня. А именно зубная щетка сегодня празднует свой день рождения. Представляете, в 1780 году в этот день запустили промышленное производство этого необходимого нам всем предмета. А первые щетки были костяными, как я прочитала, или бамбуковыми, с щетиной кабана. И появились они в Китае аж в 1498 году. Ну что же, в историю мы окунулись, и пора начинать наше музыкальное путешествие на радио «Пруга».

0: Местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 1829 год. Кавказ. Ставка турецких войск.
5: О, великий Рахмудин, я виноват.
6: Ты, пес, сын пса, брат пса, двоюродный сводный кузен пса. Ты бежал с поля боя.
5: Но этот русский был страшен. Мы сошлись с ним один на один, и тут он как заговорит.
6: Что?
5: Да, он сказал:
7: я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты.
6: Что?
5: Да, а потом: мой ангел, как я вас люблю.
6: Ужас.
5: Вы можете разжаловать меня в рядовые янычары, но я отказываюсь воевать с такими индивидами.
3: Вот так, 26 июня 1829 года, Александр Сергеевич Пушкин, прибыв в действующую армию на Кавказ, принял участие в сражении с турками.
4: Поэт постоянно даже в сражениях слагал стихи, чем и изрядно нервировал противника.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

Лето вообще идеальное время для прогулок, даже если за окном дождь. В этом есть какая-то своя атмосфера. Прогулялись по городу вместе с группой «Танцы минус», а теперь давайте прогуляемся по улицам памяти вместе с группой «Сула Фрай». Ребята знают, как пробудить приятные воспоминания, а секрет, конечно же, в правильной музыке.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Когда мы видим бьюти-эксперименты знаменитостей, вроде милых тату, необычного макияжа или волос лавандового цвета, нам часто хочется повторить это, что называется, здесь и сейчас. Но потом на смену эмоциям приходит здравый смысл. Как я в таком виде буду ходить на работу? Что же делать, когда душа просит перемен, а рисковать не хочется? Ну, конечно, выбирать преображение в лайт-версии. Скажем, если вам очень хочется украсить тело тату, нанесите в салоне временный рисунок хной. Ваша кошечка или дракон продержится на коже ровно столько, сколько длится ваш отпуск. А потом вы с чистой совестью сможете отправляться в офис. Переходим к волосам. Радужное окрашивание остается в тренде уже несколько сезонов, так что мастера в салонах вполне набили руку и легко сделают вам эффектный розовый градиент. Но если такие волосы с вашим образом жизни несовместимы, купите себе цветной спрей. Эффект от него продержится не месяц, а всего лишь до первого мытья головы. Так что репутации деловой леди он вам не испортит. Помните Николь Кидман в молодости? Просто очарование юности и наивности. А сейчас актрисе 50, и к ней применим уже другой эпитет – восхитительно. Трансформация Кидман началась ближе к нулевым. Сначала она выпрямила кудрявые волосы, затем стала экспериментировать с оттенком и постепенно пришла к голливудской классике. Сейчас фирменными бьюти-приемами актрисы стали женственные укладки, естественный макияж и фарфоровая кожа, только уже без явных веснушек. Чтобы поддерживать аристократическую бледность, Николь не загорает и всегда пользуется средствами с солнцезащитным фактором. Ну а поддерживать стройность актрисе помогает дробное питание. Кидман рассказывает, что ест несколько раз в день маленькими порциями, а ее рацион включает в основном рыбу и зелень. И, наконец, раскроем парочку ее эксклюзивных приемов. Рыжеволосым актриса советует промывать волосы клюквенным соком, а блондинкам – шампанским. По словам звезды, оба средства придают волосам потрясающий блеск.
0: Территория женщин.

Это была чудесная песня о нашем любимом, удивительном и неповторимом крае в исполнении Олит. Здесь живут люди действительно с большим сердцем, а природа непредсказуема. Но в этом и есть красота. И мы с вами знаем, что если летом пошел снег, то это не аномалия, а просто так бывает. А сейчас мы окунемся в другой мир настоящего русского рока 80-х. Тогда пели о том, что волновало, о вечном поиске,

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня рецепт на скорую руку. Простая, но очень вкусная сырная лепешка с творогом. Она получается румяной, мягкой, с нежной сердцевиной и тонким сливочно-сырным вкусом. Подходит и для завтрака, и для ужина, и как быстрая альтернатива хлебу. В рецепте всего несколько ингредиентов, а вкус можно менять под себя. Хотите поярче? Добавьте немного чеснока и зелени. Если тянет на сладкое, чуть сахара и щепотку ванили, и получится вариант к чаю. Что нам понадобится? 200 граммов 5% творога, 80 граммов твердого сыра, 2 яйца, 60 граммов рисовой муки, щепотка соли и зеленый лук. Как готовим? В глубокой миске соединяем творог и яйцо. Добавляем натертый на крупной терке сыр, постепенно всыпаем муку и перемешиваем. Добавляем в массу мелко порубленный лук. Разогреваем сковороду, выкладываем тесто, распределяем ложкой по всей сковороде. Жарим 5-7 минут. Когда верх станет плотным, аккуратно переворачиваем и жарим вторую сторону еще 3-5 минут. Подаем обязательно горячий. Все, как и обещала, очень просто и быстро. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

0: Друзья, желаю вам, если заболеть, то только любовью и никак иначе. Берегите себе здоровье, а я займусь вашим настроением. 12.52, этот час подходит к концу, а на десерт вам остаются группы «Градус», и узнаем, что же они хотят. В Индии, Исчо и Мод потанцуем вместе с ними под Шаде. Ну и Дойя Кэт будет, которая нам скажет что-то интересное. Оставайтесь с нами.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палем тельхет, который понял, ты гомен анмгсаус, умни на пенелькут. Чукотка, как свидетельство ангасина, кивусет, плеткусет, мшанксекин, ракшекин, киситкусет, амрот каукан, мнит каукласа, киситкусет, гейгусельсинет, мюсертен, мсака, первая профессия, анкана, гамюсерем гусен, ктур, ниргире, Минкре, Нанамгасаурката округа кена правительства и пым, Нирамсинина Есика, Асхата, Вигусельсинет, Касаусо, Пасвинтата Менгасосе, Утнимецо, Винретунгу, Каньюсеке, Генигусельсинет, Чукотский многопрофильный колледж, Ака, Техникума, Кувреса, Кисиканьео, Канкамбилибинока, Касеткурака, Точка Кроста, Ваэнга, Канкама, Каперуэмака, Департамент Тайпа Касену Еватирга Кененан Мусауркатан Кен Винрет Каву Итер Кен Касет Кос Этим Дивевка Ратемингас Орейгусен Гатем Туркесет Куги Винги Так Чукот Как Нарану Макаум Гонг На Трекесет Кунгас Этемингас О Айнай Эсе Пагатчай Эсе Таунятым Кой вырасте светен в каса на рентурит в умна сайвит саян в на в энгакам. Гапат хатайкам восен рэцам какен вытирак полярна анкам Чукотская. Минкре нанам гасаурката в энкина администрация айпы мигсити гам восен атторам гок вытати эсене. Кой вырасте светен в каса ренини ам кушур вон весен в на Анкана это мани трешкерен вывынамным кина мани пын, кам округа кина мани пын. На подхатей кхенет мюсертен мыс уйета, теминнес уйтер кана компания Чукот Строй Инвест. Амыс о мюсите пызеткой ошкалте ташпынгу тауниты гитчай эсен. Казани ренце а чемпионат таминны ургыкина Абилимпикс нота веренат сеты. Чукотка наран казронган нирахина ветерана Антон Ацетахинын кама Кирилл Никулина номинация кинана Энаяка ренеми вейсутыт кунэнгэте. Кликин нан мысын как пы вытати эсэнэты олькау таунеты сэйни эсэнэ. Фестивале Крумекенгет 800 нуты веренгет плеткул это ракшекин нан мысынгена регион кината. Рахрасен тамин нырга кринеми вилю тыткуна нэркын кама косе тамин нырга кам. Нынхан мэвсертен мыс нынхан винретака прорваса так нуты веренгет плеткул это. Чемпионат нынсекан нира кавгивин ити унни вукавынэрмэта морэк варатин. Наматвас а Чукотка кен нантом гауркан музей а фронте в энгака генома кеусенет янан ат нуте вирингет сенам сельпак ватан кам рингам и вейсутет кунэнгэтэм. Нанкане нанкатрон китпгилиус ина теплозов 87 Чукотка. Наматвас анредхенет янан ат масвепэсвэнтэ тэвир ат синиткинэнэм. Нуте вирингет сенан камасама нуте вирингет сенан ниукинэтэм. Ясен кинотратьоте героин России Тимура Наварина Айнавьо Мишутыча Нханата Гейсенатасата Динана Басарыгина Янра Нанкатрухана Ртомгауйо Тахитпагисиус Акупта Тенар Эсхете Энантин Маус на Татьяна Могилевская Хитпагисиус Анраньяс Аумахана Тинхуна Авнантия ватка, ну ты веренетес, а тынк амвенра тиргет намытвас эна Чукоткак. Анханай пытаплет куркан, атау нанмысэнс атау нетэй.

0: Друзья, приветствую всех на волнах радио Пурга, Ксения Волкова у микрофона. Напомню, что сегодня пятница, отличное настроение по этому поводу, 26 июня, а на часах уже 13.08. Это значит, что пришло время для викторины «Езда по правилам». В этом часе я проведу ее обязательно. Ближайшие 40 минут не пропустите. Как только услышите характерный сигнал, голос мужчины, который будет возвещать о том, что «Езда по правилам» начинается, заходите в наш телеграм-канал Пурга Радио, загружайте посты и звоните на номер 206-00. Очень жду ваших звонков, очень жду. Напоминаю, что приз 20 литров бензина, а это сейчас очень важно. Ну что же, а теперь наш эфир продолжается. Следующий будет Дмитрий Маликов и Астера, который нам возвещает, что все будет.
1: Радио номер один на Чукотке.
2: Радио

0: Реклама на радио Бурга.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте однородности чужой группы. Когда мы видим свое окружение как разнообразное, а всех вон тех как одинаковых. Вы находитесь с друзьями. Один любит джаз, другой рэп, а третий вообще не слушает музыку. Один веган, другой фанат шашлыков, а четвертый ест все, что дают. Вы гордитесь, какая у нас разная компания. А про незнакомую группу, скажем, болельщиков другой команды, вы думаете, они все кричат одно и то же и ходят в одинаковых майках, а также мыслят шаблонно. Хотя среди них есть учитель, программист, поэт и бабушка-пенсионерка. Просто вы их не знаете, и мозг экономит усилия, склеивая их в один образ. Мозг здесь не предвзятый, он просто уставший. Запоминать индивидуальность десятков людей – это дорого. Поэтому для своих он хранит детали, а для чужих создает упрощенный ярлык. Группа равно один тип. Это не злоба, это когнитивная экономия. Но вот вам совет на день. Если поймаете себя на мысли «они все такие», то мягко спросите, а кого из них я на самом деле знаю? Часто окажется – никого. И тогда можно заменить «они все» на «я просто не знаком с ними». А знакомство – это лучшее лекарство от стереотипов. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто делит мир на подробно и общими чертами, чтобы не перегружаться.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Итак, друзья, несмотря на то, что сегодня пятница, но правила дорожного движения никто не отменял. И мы начинаем викторину нашу замечательную, которая называется «Езда по правилам». И сегодня с нами играет Сергей. Сергей, добрый день.
2: Добрый, здравствуйте.
1: Как настроение?
2: Отлично, обед.
1: Пятничный обед, что может быть лучше. Ну что же, вы с нами уже играли или первый раз?
2: Нет, первый раз.
1: Давайте тогда познакомимся. Опытный ли вы водитель, Сергей, или начинающий?
2: Можно сказать, что начинающий.
1: Но тем не менее, я думаю, что правила дорожного движения вы все же знаете на зубок.
2: Должен.
1: Но сейчас мы это и проверим с вами. Ну что ж, давайте начнем. Итак, у нас такая интересная сегодня ситуация на дороге. Еще, кстати, такой вопрос. Был ли у вас опыт вождения в больших городах?
2: Вот, к сожалению, нет. Именно прям совсем больших нет.
1: Ну, я думаю, что все же вы разберетесь в ситуации. Итак, у нас такой вопрос. Можно ли забрать человека? Наша новая задача требует от вас забрать пассажира. Он ждет у въезда в парковочный карман городской улицы. У нас, по-моему, таких карманов нет. Но, тем не менее, можно забрать его здесь, не нарушая правил дорожного движения, или человеку надо пройти дальше, прежде чем сесть к вам в машину? Как вы считаете, можно?
2: Как будто бы ограничивающих знаков нет, но единственная проблема, что мы перекрываем въезд в сам парковочный карман. В этом вопросе, я так понимаю. Ну, по идее, никаких запрещающих ни знаков, ни разметки, ничего нет, мне кажется, да, можно.
1: Уверены на 100%? Или все же сомневаетесь?
2: Сомневаюсь. Ну вот единственный вариант, что если я закрываю въезд самый, тогда, возможно, следует проехать немножко дальше, загораживая, и то есть человеку стоит пройти немножко и сесть в машину.
1: Ну и на каком все-таки варианте вы остановитесь?
2: Давайте, наверное, мы остановимся на втором варианте, все-таки, чтобы нам не загораживать проезд.
1: Ну давайте остановимся и давайте разберемся в ситуации. Забрав пассажира в этом месте, вы проигнорируете требования пункта 12.4 правил дорожного движения. Что это за пункт? Ну-ка, давайте вспомним. Помните?
2: Это что-то для больших городов.
1: Ну, этот пункт гласит, и он запрещает, вернее, остановку в ряде ситуаций, связанных именно с безопасностью и организацией дорожного движения, о чем вы, кстати, упомянули очень внимательно и грамотно. Он запрещает остановку на пересечении проезжих частей и ближе 5 метров от их края. Перекрестка в этом месте не образуется, но выезд с прилегающей территории на дорогу – это пересечение проезжих частей все-таки. Тот самый пункт 1.2 правил дорожного движения, где вот сама терминология, что же это значит. Вот, и поэтому, Сергей, вот это сейчас прям для вас. Ура!
2: Ура! Спасибо!
1: Да, я вас поздравляю, вы выиграли 20 литров бензина, можно сказать, почти не напрягаясь. Будут ли какие-то приветы, пожелания, может быть, хотите передать?
2: Нет, спасибо всех с наступающим праздником.
1: Пожалуйста, и вас тоже с наступающим праздником, Сергей. Ну что же, вы знаете, как забрать свой приз?
2: Да.
1: Отлично, ну все. Это был Сергей, он с нами сегодня поиграл и выиграл. Так что, друзья, вспоминайте правила дорожного движения, не забывайте их и играйте в нашу замечательную викторину «Езда по правилам». А наш эфир продолжается.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Езда по правилам.

0: было нетрудно.
1: А знаете ли вы?
2: Если в космосе взять два куска голого металла, например, два алюминиевых бруска, и прижать их друг к другу, они сварятся воедино. На Земле этого не происходит, потому что на воздухе металлы мгновенно покрываются оксидной пленкой, мешающей атомам соединиться. В вакууме и невесомости никакой пленки нет, и атомы не знают, что они из разных кусков. Они просто начинают обмениваться электронами и образуют единую кристаллическую решетку. Это явление называется холодной сваркой. Оно создает серьезную проблему для космических аппаратов. Подвижные части механизмов могут намертво прилипнуть, если не нанести специальные покрытия или смазки. Зато это выглядит как магия. Протянул руку к металлу, а он сам прилепился. Эдакий космический суперклей из чистого вакуума.
1: Теперь буду знать.

Грустная, романтичная открытка от Лирик. Когда меланхолия одолевает, ты не знаешь, как выбросить этот бумеранг мыслей из головы, есть несколько проверенных средств. Но самое верное, это, конечно же, поменять обстановку. Картинку за окном, особенно сейчас, когда вокруг лето. И следующая исполнительница именно так и поступила. Жанна Фриске бросила все и отправилась в Италию для перезагрузки. Отправляемся вместе с ней в солнечный Портофино.

0: Дашь закурить?
1: Да нет, да зачем, да перестань! На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

0: нырнули в океан вместе с Алок, зарядились энергией, но время не стоит на месте. На часах я вижу уже 13:53. Время бежит, летит, я бы сказала, и мне пора перемещаться в следующий час, чтобы подготовить для вас еще больше классной музыки в эту пятницу и, конечно, интересных новостей. С вами Ксения Волкова. Встретимся сразу после выпуска новостей в 14:00.
1: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Главврач Билибинской больницы стал фигурантом двух уголовных дел. По данным окружного следственного управления, мужчина, который уже проходил обвиняемым во время расследования, попытался ввести следствие в заблуждение. Он подделал медицинские документы, чтобы создать доказательства в свою пользу. Эти действия пресечены и возбуждено новое уголовное дело. Ранее мужчине уже было предъявлено обвинение в мошенничестве. Следствие полагает, что он незаконно оформил себя на несколько врачебных должностей. Лично подписал приказы и трудовые договоры, а затем получал выплаты из средств медучреждения. При этом в табеле учета рабочего времени, как считают следователи, вносились недостоверные сведения. Предварительный ущерб составил более 390 тысяч рублей. Сейчас обвиняемый находится под арестом. На Чукотке обновят мост к месторождению Майское. На трассе Билибино-Комсомольский Певек продолжается реконструкция переправы через реку Млелин. Мост связывает Певек с месторождением Майское. По нему идут и грузы, и рабочая техника. Сооружение построили почти 40 лет назад, в 1987 году. И сегодня его возможности уже не отвечают нагрузке. Из-за ограничения по грузоподъемности до 10,5 тонн движение тяжелых машин здесь было затруднено. Власти округа сообщили, что старый мост заменят новым. Его длина превысит 102 метра. На мосту сделают две полосы движения. Полностью завершить работы планируют в 2027 году. Металлические конструкции уже готовы. Доставить их в округ собираются во время навигации. На месте строители уже делают бетонные опоры и сваи. Сейчас объект уже готов на 40%. Россия поддержала запрос Беларуси о созыве Совета Безопасности ООН. Причина – удар украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Атака произошла 17 июня. Автобус вез детскую футбольную команду из Гомеля на отдых в Геленджик. В салоне находились 44 человека, из них 28 детей. В результате удара погибла сопровождающая ребят женщина. Пострадали не менее 6 человек, в том числе 4 детей. Исполняющая обязанности поспреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что это преднамеренное преступление против гражданских. По ее словам, атака могла быть провокацией, чтобы втянуть Минск в конфликт. Москва рассчитывает, что Совет Безопасности даст этому принципиальную оценку. Число жертв мощного землетрясения в Венесуэле возросло до 235 человек. Ранения получили более 1500. Медики оказали помощь уже 4000 пострадавших. Напомню, двойные подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в ночь на 25 июня. Стихия стала самой сильной в стране за 126 лет. Наиболее серьезные разрушения в Каракасе и штатах Миранда, Лагуайра, Арагуа и Карабобо. Спасатели продолжают разбирать завалы. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. ООН и десятки стран предложили помощь в ликвидации последствий. И в завершении выпуска в России стартовала приемная кампания в ВУЗы. Документы на бюджет можно подать до 25 июля, на платное до 20 сентября. Всего в этом году студентами станут около 1,5 миллиона человек. Главное изменение – подать заявление теперь можно только тремя способами – через госуслуги, лично в приемной комиссии или по почте. Собственные онлайн-системы ВУЗов больше не работают. Изменения коснулись и целевого набора. Квоты теперь устанавливают с указанием конкретных заказчиков и образовательных программ. А выпускники колледжей могут поступать без ЕГЭ только на профильные направления. В этом году на бюджете более 620 тысяч мест. Больше всего на инженерные специальности. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Друзья, всем привет! А ваши сердца и радиоприемники, я надеюсь, вошла радио Пурга сегодня на весь день. С вами Ксения Волкова, 14.07, показывают мне часы. Напомню, что сегодня пятница, 26 июня. Желаю всем, кто обедает, приятного аппетита. А если вы сейчас собираетесь на улицу, то самое время узнать, что уже там за окном творится, какая там погода. А погода там сегодня замечательная. Плюс 11, показывает термометр. Юго-восточный ветер, 6 метров в секунду и небольшой. Большая облачность, так что отличное настроение, отличная погода, пятница, супер. Продолжаю поднимать ваш рабочий дух сегодня, в этом часе будет звучать правильная музыка и программы о самом интересном. И, конечно, я поделюсь забавными новостями. Ну что ж, продолжаем наш эфир.
1: Радио Пурга.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы приходите на урок географии, а вместо глобуса в классе стоит живой верблюд. Он не смотрит в окно, он и есть окно. В пустыню, в караваны, в жизнь, где каждый шаг – это расстояние. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про школы, где географию преподают с участием двугорбого помощника. Речь о реальных случаях. В основном в пустынных регионах Омана, Монголии и даже в одном учебном центре в Аризоне, где верблюдов приводят на уроки, чтобы дети не просто читали про Сахару или Гоби, а чувствовали ее. Шерсть, запах, походку и даже то, как они жуют сухую траву. В Омане, в деревенской школе, раз в месяц ученики выходят во двор. Там уже ждет верблюдица по кличке Наджа. Учитель показывает, как устроены ее подушечки на ногах, чтобы не тонуть в песке. Объясняет, зачем горбы. Не для воды, а для жира. И даже дает попробовать седло. Книга расскажет про пустыню, а он покажет, как в ней дышать, говорит педагог. А в Монголии, в степной школе Юрте, дети учат маршруты Великого Шелкового Пути, сидя на верблюде. Они сами выбирают направление по компасу, считают время в пути, измеряют расстояние шагами животного. Так география становится частью тела, говорит один мальчик. И да, такие уроки запоминаются надолго. Никто не путает верблюда с ламой, все знают, почему в пустыне холодно ночью, а домашнее задание – нарисовать карту с караваном в углу. Но, конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся, что уснул на горбе во время объяснения. Другой раз верблюд спокойно съел тетрадь с конспектом. Один раз девочка спросила, а он знает, где находится Канада? И учитель ответил, он знает, где вода, остальное не его зона. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели учить географию верхом? Или боитесь, что верблюд уйдет с вашей тетрадкой?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Вот так любовь к тебе пришла этим снежным летом, спели нам Иванушки Интернешнл. И действительно, снег может выпасть летом, потому что сегодняшняя погода такая непредсказуемая. Но все-таки, как бы снег не сыпал, до сугробов все же летом дело не доходит. Но в одном из российских городов одна управляющая компания считает по-другому. Женщина в середине января пожаловалась на неубранный снег во дворе дома. И представляете, управляющая компания просьбу исполнила буквально на днях и прислала фотоотчет с летним двором без снега. Оказывается, вот так вот тоже можно. Вот это тот случай, когда ожидания не оправдали реальность. Можно об этом даже спеть песню Артик и Асти. Прямо сейчас это сделают.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Знаете ли вы, чем заменяли кондиционер для волос раньше? Обычным кефиром. Этот проверенный способ работает и сегодня. Многие рекомендуют делать из него питательные маски. Попробуйте. Ваши волосы скажут спасибо за такую натуральную заботу.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

0: Откуда ты тут взялась?
1: Действительно, мир волшебным кажется, когда ты влюблен. Но на самом деле чудеса повсюду. Удивительные события происходят каждую минуту. Особенно в последнее время удивляют нас новости науки. А новость такая. Кишечную палочку, ту, которую мы все боимся, а зря, ведь они все разные, есть, кстати, полезные, научили вырабатывать вещество гадузол. Это природное такое вещество, которое защищает икру, рыб и кораллы от ультрафиолета. И оно интересно нам тем, что абсолютно прозрачное и очень хорошо поглощает ультрафиолетовые лучи. И в опытах показало еще и антиоксидантные свойства. В перспективе его хотят использовать как основу для солнцезащитных средств. И у нас с вами появится безопасная и полезная защита от солнца. И мы наконец-то скажем «Чао, бомбина», белый налет на коже и жирный блеск. А пока послушаем, как группа «Блестящий» прощается с ветреным мужчиной.

0: «Не учи ученого».
1: Отцовство кардинально меняет работу мозга. Немецкие ученые выяснили, что в первые 3 месяца после появления ребенка мозг мужчины теряет объем серого вещества, но затем некоторые его зоны увеличиваются. Эти изменения помогают отцу адаптироваться к новым задачам и развивать навыки ухода за младенцем. Исследователи из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена в Германии провели сканирование мозга 25 отцов и обнаружили быструю перестройку нейронных связей в первой неделе после рождения ребенка. В течение 12 недель после родов у мужчин фиксируется постепенное уменьшение объема серого вещества. Однако в период с 12 по 24 неделю другие части мозга начинают увеличиваться. Наиболее существенная перестройка происходит в первые 6 недель, когда ученые отметили снижение активности в теменной, височной, лобной и затылочной долях. К 24 неделе уменьшение объема серого вещества в значительной степени исчезает, хотя некоторые участки коры продолжают сокращаться. Потеря серого вещества не считается негативным явлением. Это признак того, что мозг подстраивается под требования нового жизненного этапа. В частности, у отцов увеличивается левая передняя поясная кора, отвечающая за распределение внимания, и черная субстанция – зона, связанная с выработкой дофамина. Миндалевидное тело, которое участвует в обработке эмоций, демонстрирует усиление связей с другими областями. Эти изменения в совокупности соответствуют понятию родительской мозговой сети, которая поддерживает заботу о детях. Авторы исследования отмечают, что хотя отцы не проходят через беременность, им приходится адаптироваться к новым требованиям.
0: «Не учи ученого».

0: Реклама на радио «Пурга». У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1. Телефон рекламной службы 2 80 11.
1: Лето у нас...

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

0: увидели звезды в лужах вместе с группой 30.02. И действительно, если за окном не погода, то это не повод расстраиваться, ведь дома, в кругу близких всегда уютно, тепло и светло. Чего я вам и желаю, чтобы вас всегда согревало это чувство, особенно после трудного рабочего дня. А мы движемся дальше, в следующий час, где тоже будет уютно и хорошо, ведь вы на волнах живого радио Чукотки, а с вами все еще Ксения Волкова.
1: Живое радио Чукотки.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Правительственная делегация оценила ход ключевых проектов в Анадыре. Группа во главе с помощником премьер-министра Мишустина Муслимом Хучиевым побывала в округе с рабочим визитом. Об этом сообщил Владислав Кузнецов. Во время поездки гости посетили социальные объекты, в том числе новую школу в Анадыре и окружную больницу. О развитии в сфере здравоохранения на Чукотке сообщил начальник департамента Павел Фадеев.
2: Мы сегодня посмотрели оборудование в операционных, оснащение рентген-кабинета. Все оборудование позволило улучшить диагностику, выявлять заболевания на ранней стадии. Мы увеличили количество охвата по диспансеризации. Все это привело к снижению смертности от туберкулеза в 5 раз по сравнению с уровнем 2022 года. Мы имеем сегодня минимальный уровень смертности от туберкулеза. Также практически в 2,8 раза снизился показатель младенческой смертности благодаря национальному проекту «Семья». На протяжении 2 последних лет мы получили 52 единицы оборудования и тоже поставлены в районы. Мы сохранили все родильные отделения и оснастили их. Порядка 20% родов в Чукотском автономном округе проходят в наших районах. Все эти мероприятия, именно улучшение качества медицинской помощи, наряду с мерами социальной поддержки, позволили улучшить демографическую ситуацию в округе. Мы сегодня занимаем первое место в Дальневосточном федеральном округе по суммарному коэффициенту рождаемости и 6 место в Российской Федерации.
1: После этого на совещании рассмотрели, как выполняются важнейшие для региона проекты. Участники встречи обсудили освоение Баймской рудной зоны. После запуска проект даст 5000 новых рабочих мест и поможет вдвое увеличить валовой региональный продукт Чукотки. По программе очистки побережья в 2024 году в бухте Эмма убрали 3 затонувших судна, а летом в бухте Квикинот начнут поднимать еще 5. По итогам поездки предложения направят в правительство России. Художники Чукотки могут стать авторами новогодних открыток. Жители округа старше 18 лет приглашают на всероссийский конкурс эскизов для Почты России. В компании сообщили, что победители станут авторами новогодней почтовой марки и праздничных открыток, которые увидит вся страна. Подать заявку могут не только профессионалы, но и студенты творческих вузов, а также любители. Использовать нейросети нельзя, работа должна быть выполнена самостоятельно, без программной генерации. Заявки принимают до 19 августа, а итоги подведут 4 сентября. В Госдуме предложили платить повышенную стипендию первокурсникам до первой сессии. В перспективе размер этих выплат должен достичь прожиточного минимума, считает парламентарий Сергей Миронов. Идея предполагает, что максимальную стипендию могли бы получать все первокурсники до первых экзаменов, а дальше уже в зависимости от успеваемости. Это, по мнению парламентариев, создаст серьезный стимул к хорошей учебе. И в завершении выпуска. Фехтовальщиков России и Беларуси допустили до турниров в Европе. Такое решение приняла профильная зарубежная конфедерация, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев в интервью ТАСС. По словам главы ведомства, вердикт вынес исполком Европейской федерации фехтования позавчера. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

Если у группы «Добро, Солнце и Луна» не встретятся все никак, то у нас возможно все. Наше Солнце и Луна освещают небо вместе. Причем каждый вечер я наблюдаю, вот когда, ну, где-то примерно часов 6 вечера иду по делам и наблюдаю Луну на небе. И при этом же тоже Солнце светит здорово. Ну что же, красиво, конечно. Спать, правда, без штор, блэкаут могут не все. Да и без часов под рукой иногда теряешься. Поэтому давайте их все же сверим. 15.07 на моих студийных. Сегодня пятница, 26 июня. А с вами все еще Ксения Волкова. Сегодня, кстати, еще один милый праздник отмечается. Называется он «День теней на стене». Помните, в детстве мы играли в театр теней? Сегодня, кстати, вот можно вспомнить, как это было, и смело подключать фантазию. Признаюсь, я умею только зайца делать и птичку, и на этом все. Ну что же, детство вспомнили, настроение на высоте, и пора включать музыку летнюю и космическую. Впереди вас ждет Виа Волга-Волга, Лиза споет нам о любви, а потом будет минутка здоровья. Узнаем о том, как сохранить здоровье на долгие годы.

0: Минутка здоровья.
1: Ранний анализ крови поможет выявить диабет у детей за годы до болезни. В Германии успешно реализуется масштабный проект FR1DA, который доказывает, что сахарный диабет первого типа у детей можно выявить задолго до появления первых симптомов в рамках обычной педиатрической помощи. Исследование, координируемое Мюнхенским институтом имени Гельмгольца, длится уже 10 лет и охватывает сотни тысяч детей. С февраля 2015 года более 220 тысяч детей в Баварии прошли скрининг на ранней стадии сахарного диабета первого типа. В проекте участвуют 716 педиатров из частных клиник. Это показывает, что диагностику реально внедрить в повседневную практику без привлечения специализированных центров. Метод прост. Во время обычного приема у педиатра у ребенка берут небольшой образец крови и проверяют на наличие аутоантител к островковым клеткам. Ранней стадии считают ситуацию, когда в двух последовательных анализах обнаруживают минимум два разных аутоантитела. При этом уровень глюкозы в крови может оставаться в норме. Результаты впечатляют. При первом скрининге у 590 детей, около 0,3% от общего числа, выявили раннюю стадию диабета. Из них у 212 человек впоследствии развилась клиническая форма заболевания. Это 81% всех случаев, когда болезнь перешла в третью стадию. Через 5 лет вероятность такого перехода составила 36%. Важный вывод исследования. У большинства детей с диагностированным диабетом в семейном анамнезе не было этого заболевания. Кроме того, болезнь прогрессирует с одинаковой скоростью. Примерно 20% случаев перехода на более позднюю стадию в год, независимо от наличия наследственной предрасположенности. Проект FR1DA не просто выявляет риски, он помогает предотвратить тяжелые осложнения, такие как диабетический кетоацидоз, и закладывает основу для новых стратегий профилактики и лечения сахарного диабета первого типа у детей.
0: Минутка здоровья.

0: кисточку шепни.
1: Знаю, ждет меня
0: моя краса.
1: Проглядела в ночь глаза.

0: Группа «Любэ» спела, как всегда, очень красиво о близких нашей русской душе ценностях, о родине, преданности и любви. Река в славянской поэзии и фольклоре традиционно является символом жизненного пути, времени и судьбы. И сквозь преграды, изгибы, крутые берега герои песни добираются до своей родной души. Но, увы, не все дороги ведут к счастливому финалу. Иногда герои сбиваются с пути, теряют ориентиры и отдаляются настолько, что просто перестают слышать друг друга. Баста и моя Мишель о том, как же сложно бывает понять иногда друг друга.
1: Радио «Пурга».

0: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Поскольку кроссовки в наше время давно вышли за пределы спортзалов и тренировочных площадок, их носят, как говорят, и в пир, и в мир. Однако при всей универсальности обуви она очень часто выглядит абсолютно неуместно. И тут самое время вспомнить старую добрую поговорку про то, что во всем хороша мера и, конечно, грамотные сочетания. Во-первых, не забывай, что кроссовки не туфли, они ни в коем случае не должны сливаться по цвету с брюками. И желательно, чтобы они не повторяли цвета куртки, рубашки или пиджака. Исключение составляют лишь белые кроссовки и белая футболка. Это допустимо. Еще один момент. Форма подошвы определяет ширину брюк. С кроссовками и кедами с плоской подошвой лучше всего смотрятся прямые джинсы полноценной длины. А вот с более спортивным и современным вариантом уместнее выглядят узкие укороченные джинсы. С широкими они будут смотреться чересчур массивно. Ну и, наконец, эксперименты с цветом шнурков годятся лишь для подростков. В остальных случаях это будет выглядеть нелепо.
0: Территория мужчин.
1: Про то, что на тренировке нужно нагружать мышцы до отказа, сказано не раз, и новички, твердо усвоив постулат, готовы уже на первом занятии буквально умереть под штангой. Однако не все так однозначно. Далеко не всем по силам выдерживать такой режим. Причем даже не физически, психологически. Не всегда мы переполнены энергией, чтобы выплеснуть ее в зале. Иногда и мотивация на нуле, и настроение плохое. И тут появляется соблазн пропустить тренировку. Все равно же я не смогу выложиться на все 100, чего время терять понапрасну. И вот так можно откладывать свою идеальную тренировку бесконечно долго. На самом деле тебе на пользу пойдет любая нагрузка, пусть и далеко не на пределе возможностей. Ты можешь сделать только кардио или же упражнения, которые никогда раньше не делал, для разнообразия. Одним словом, не будь узколобым и не превращай каждый сеанс тренинга в полный трэш. И тогда не надоест качаться еще много лет.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Погода нашей маленькой планете действительно преподносит сюрпризы в последнее время. Ученые это связывают с явлением, которое называется супер-эль-ниньо. Этот месяц, по их прогнозам, кстати, войдет в историю метеонаблюдений как период самых экстремальных скачков температуры. Но у нас пока все стабильно. За окном сейчас все те же. Плюс 11, правда, ветер стал немного сильнее. 9 метров в секунду, юго-восточный, и порывы 13 метров в секунду. Так что в ближайшее время, я думаю, нам волноваться не стоит о каких-то экстремальных скачках, тем более, что июнь уже почти закончился. И не такой он горячий, как нам и обещали. Так что предлагаю устроить настоящую тропическую жару в эфире. Поднимаем градус хорошего настроения вместе с группой «Чили» прямо сейчас.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

Шекспировские страсти от Тейлор Свифт прямо сейчас бушевали в ваших приемниках. К счастью, в отличие от Офелии, у нас с вами все заканчивается исключительно на позитивной ноте. 15.51 на студийных, и последний час моего эфира подошел к своему красивому финалу. С вами была Ксения Волкова, я уступаю место в студии Борису Медведеву. Проведите остаток дня ярко и под правильную музыку. Услышимся завтра. Пока!

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Кинофестиваль «Золотой ворон» представил Чукотку в Турции. В Измире стартовала большая культурная программа. Турецкая публика увидит фильмы об Арктике, анимацию, фотовыставку и примет участие в обсуждениях с авторами. Площадкой стал университет Дакус-Эйлюль, где проходят дни Чукотки и киномарафон Арктического фестиваля «Золотой ворон». Губернатор Владислав Кузнецов в обращении к участникам отметил, что кино самого восточного региона России на турецкой земле становится важным шагом к взаимопониманию и показывает, что искусство не знает расстояний. Он также сообщил, что в следующем году на Чукотке планируют провести дни турецкого кино. Программу в Измире представили художественный руководитель фестиваля Филипп Абрютин и продюсер Оксана Лохно, а в день открытия зрителям показали фильм Алексея Вахрушева «Книга тундры. Повесть о Вакхукае. Маленьком камне». Народный музей о фронте создают жители Чукотки. В Анадыре подготовили экспозицию из предметов с передовой, от шевронов до трофейного дрона. Любительскую коллекцию собрали волонтеры движения «Теплозов-87». Выставка появилась в штабе объединения и продолжает пополняться. Вещи передают бойцы и их родные. Среди экспонатов есть каска с поля боя, пулеметная лента, солдатский медальон, флаги и книги. Одними из последних в коллекцию попали танковый шлемофон и плюшевый талисман героя России Тимура Варина с позывным «Мишуточ». Их передала мать военнослужащего Дина Басаргина. Отдельное место занимают вещи, которые делают сами волонтеры. Маскировочная сеть, накидка на каску кикимора и костюм леший. Организатор движения Татьяна Могилевская отметила, что волонтеры хотят сохранить память о событиях спецоперации и вкладе жителей Чукотки в общее дело. Силы ПВО за ночь сбили 73 украинских дрона, которые пытались атаковать Тульскую область. В результате есть пострадавшие и повреждения инфраструктуры, сообщил местный губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, получил повреждение частный жилой дом, пострадала женщина. Также зафиксировали повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске. На месте работают оперативные службы. Генпрокурор России и директор Агентства по противодействию коррупции Узбекистана разработают программу сотрудничества. Об этом главы ведомств Александр Гуцан и Акмал Бурханов договорились на встрече в Санкт-Петербурге. Генпрокурор нашей страны отметил, что проект принесет пользу для всех участников такого всеобъемлющего сотрудничества. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Зиверт и Wake Up на волнах Радио Пурга. Пора вставать, если успели прилечь. Ну, пора вставать тем, кому что-то еще придется делать, а те, кто отработал, допустим, то, наверное, не надо вставать, если вы того не хотите. Но так или иначе, причин будет достаточно, ведь потанцевать сегодня можно будет и благодаря и студию следующим лотам папа-мама, а также благодаря тому, что на Пурге в пятницу после 10 вечера начинаются танцы. Да, такое вот напоминание, ну а вместе с ним пожелание хорошего дня и отличного настроения.
1: Радио Пурга. На радость всей Чукотки.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 1940 год. В один из московских универмагов обратился странный покупатель.
5: Здравствуйте. Мне срочно нужен будильник.
6: Видите ли...
5: Верни два. Самые громкие два, хорошо?
6: Да, дело в том, что, понимаете...
5: Да, вы правы. Дайте три, и давайте покончим с этим. Или взять четыре. Ну, на всякий случай.
6: Гражданин, понимаете, будильники раскуплены. Я могу предложить вам только петуха.
5: Да. С тех пор, как 26 июня 1940 года в СССР была введена уголовная ответственность за опоздание на работу более чем на 21 минуту, спрос на будильники среди трудящихся резко подскочил.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

Джай Кукер, Unchained My Heart на волнах Радио Курган. Есть вещи, которые туда западают, ну, в самое сердце, такие как семья, быть может, работа и куча всего еще, чего только хочет человек. Ведь хобби бывают самыми разными. Но вот зубная щетка, думаю, там обязана быть, ведь представьте нашу жизнь без зубных щеток. Возможно, были бы аналоги, но какие, представить можно, но для некоторых сложно. Лично мне в голову приходят только бамбуковые палочки, но вроде как щетки более практичны. Так что с праздником, ведь сегодня день рождения той самой зубной щетки. А это было, кстати, очень и очень давно, аж в 1498 году. Так что говорим спасибо за то, что они есть, и летим к Жанне Агузаровой.

самси бед, помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте себе заснеженные вершины Хибин, где снег лежит до самого мая, а воздух звенит от чистоты. Добро пожаловать в Кировск, город за полярным кругом, где зима превращается в праздник, а лето дарит удивительное открытие.
0: Отправляемся в путь.
1: Семьям с детьми понравится курорт Большой Гудьявар с пологими трассами и снежная деревня, самая большая в России, где каждый сезон вырастают новые ледяные замки. А в саамской деревне Саамсыйт можно покататься на оленьих упряжках и погладить пушистых самоедских лаек.
0: Перелетим в другое измерение.
1: Но главный зимний секрет Кировска – подземный гейзер. Два обычных крана с артезианской водой к февралю обрастают голубыми ледяными куполами высотой в несколько метров. Внутри продолжает шуметь вода, а снаружи получается готовая декорация для сказочных фотографий.
0: Следующая локация.
1: Хотите тепла среди морозов? Загляните в полярно-альпийский ботанический сад, единственный в мире за полярным кругом. В его оранжереях круглый год цветут орхидеи и лимоны, а летом по экотропам можно пройти от северной тайги до арктической тундры. Рядом находится бесплатный музей «Апатит» с коллекцией редких минералов и интерактивными экспозициями, посвященными освоению Заполярья.
0: Путешествия без преград.
1: И не пропустите Химиногорский монастырь – самую северную женскую обитель в мире. Его голубую башенку видно издалека, а атмосфера наполнена тишиной и живой историей.
0: Смотрим на карту.
1: Как добраться? Прямой рейс из Москвы занимает около 2,5 часов. Лучшее время для поездки? С декабря по март для зимних развлечений и катания на тюбингах. С июля по август для походов и ботанических прогулок. Жилье и подъемники лучше бронировать заранее. В сезон места быстро раскупают. И помните, открывайте мир вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Джамбул, Николь и танцы. Ведь просьба станцевать, возможно, и не просьба, а предложение, на которое, возможно, стоит согласиться в эту-то пятницу, не четверг, все-таки уж тем более не понедельник. Дальше только выходные, так что времени можно найти даже больше, чем думали с самого начала. Ну а после послушаем небольшой анонс, затем Валерию, которая будет просить отпустить меня, ну и звери. А под все можно танцевать практически.
1: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
2: Все, что здесь, бывает только в легендах и волшебных сказках. Говорящие тигры, космолеты и колдовские мечи, наделяющие человека силой Бога. Там, откуда я родом, все это реальность. Почему ты отослала меня?
3: Я хотела тебя уберечь. И отправила туда, где тебя не смогут найти. На землю.
2: Я знаю, что это звучит как бред, но этот меч укажет мне путь домой.
4: У меня есть сила!
5: Властелины вселенной. Для зрителей старше 16 лет.

дура, втюрилась и сделала это не в первый раз. Ну, как и не в первый раз, есть возможность писать привет или поздравить кого-нибудь с праздником, а их сегодня много. А может быть, это что-то личное. И да, это все то же самое напоминание о том, что можно писать нам на номер 924-789-2222. И все оттуда обязательно зачитывается. Привет передаются, поздравления поздравляются, а песни также слушаются. Ну а пока что послушаем, Серж, «Когда найдешь любовь», Инну и Ап. Подпрыгнем вместе в более позднюю пору, которая принесет с собой и выпуск новостей, и новую музыку, без которой было бы неприятно, потому пускай она будет и в большом количестве. Ну а настроение тоже пускай никуда не девается, оно нам еще потребуется. У нас есть куча вещей, куча мест, где его можно использовать. Конечно же, только на благо и под присмотром специалистов.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Байдара из Сиреников станет экспонатом Кунсткамеры. В столице округа прошла презентация документальной ленты «Чукотская байдара». Фильм был снят во время экспедиции в Провиденский муниципальный округ. Это история о том, как на Чукотке сохранили и заново освоили старинную технологию строительства эскимосской лодки из моржовых шкур. Над судном работали мастер Валерий Схауге, старейшины Андрей Тальпуге и Александр Инмуге. В работе участвовали не только мастера, но и подростки, а парус для лодки сшили школьницы. Руководитель проекта Анастасия Фокина рассказала, что идея фильма появилась после разговора с местными охотниками. Стало ясно, что забытое ремесло еще можно восстановить, если успеть записать и показать весь процесс. После съемок готовое судно через Владивосток доставили в Санкт-Петербург, а в конце года его покажут в новом здании Кунсткамеры в зале традиционного судостроения. На Чукотке подвели предварительные итоги ЕГЭ. Уже прошли и основные, и резервные дни выпускных экзаменов. По итогам первой части кампании 3 человека набрали по 100 баллов. Сразу две выпускницы получили максимум по русскому языку. Еще одну высшую оценку принесла физика. В профильном ведомстве отметили, что число сильных результатов заметно выросло. От 90 до 99 баллов получили 24 человека. Год назад таких выпускников было всего 11. Самый заметный рост дали русский язык, профильная математика и физика. Результаты по биологии, географии, английскому языку и информатике будут опубликованы на следующей неделе. Над регионами России за ночь сбили 660 украинских дронов. Все беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны. Атаки подверглись территории 13 регионов, акватории Черного и Азовского морей. Пока известно об одной пострадавшей и повреждениях инфраструктуры в Тульской области и закрытии нескольких аэропортов в разных городах страны. В Японии после землетрясения закрыли 114 школ. Здания проверят на наличие трещин, проведут уборку и оценят ущерб, сообщило местное министерство образования. Вчера на северо-востоке острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 7,2. 11 человек получили травмы, повреждено около сотни построек. Также несколько часов назад землетрясение магнитудой 5,8 произошло уже в центральной части Японии. По данным Национального метеорологического управления, эпицентр землетрясение находился в районе соседней с Токио префектуры Тиба. И в завершении выпуска. На чемпионате мира установили рекорд по забитым голам. На текущем мировом первенстве забито 177 мячей. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате 22 года в Катаре – 172. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. И на этом пока все. До встречи в эфире!

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет. Нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Дима Билан, Мари Граймбрери и It's My Life на волнах радио Пурга. Именно о жизни здесь иногда поют, о жизни красивой, хорошей, ну и с точно таким же настроением, которое не портится, возможно, очень долго. Ну, а если срок годности у него замечательный, значит, хватит на все выходные. Накапливаем тот самый настрой и продвигаем его вперед вместе с собой в обнимку. Сквозь работу, и не только, прямо сейчас его больно, твои глаза меняют цвет, а после немного научных новостей, ведь там столько всего происходит, ужас как много.

0: «Не учи ученого».
1: Отцовство кардинально меняет работу мозга. Немецкие ученые выяснили, что в первые 3 месяца после появления ребенка мозг мужчины теряет объем серого вещества, но затем некоторые его зоны увеличиваются. Эти изменения помогают отцу адаптироваться к новым задачам и развивать навыки ухода за младенцем. Исследователи из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена в Германии провели сканирование мозга 25 отцов и обнаружили быструю перестройку нейронных связей в первой неделе после рождения ребенка. В течение 12 недель после родов у мужчин фиксируется постепенное уменьшение объема серого вещества. Однако в период с 12 по 24 неделю другие части мозга начинают увеличиваться. Наиболее существенная перестройка происходит в первые 6 недель, когда ученые отметили снижение активности в теменной, височной, лобной и затылочной долях. К 24 неделе уменьшение объема серого вещества в значительной степени исчезает, хотя некоторые участки коры продолжают сокращаться. Потеря серого вещества не считается негативным явлением. Это признак того, что мозг подстраивается под требования нового жизненного этапа. В частности, у отцов увеличивается левая передняя поясная кора, отвечающая за распределение внимания, и черная субстанция – зона, связанная с выработкой дофамина. Миндалевидное тело, которое участвует в обработке эмоций, демонстрирует усиление связей с другими областями. Эти изменения в совокупности соответствуют понятию родительской мозговой сети, которая поддерживает заботу о детях. Авторы исследования отмечают, что хотя отцы не проходят через беременность, им приходится адаптироваться к новым требованиям.
0: «Не учи ученого».

0: Реклама на радио Бурга.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Ляпис Трубецкой и зеленоглазые такси. Настолько легендарное, что многие хотят увидеть его своими глазами, но пока что только по песням можно представлять это в голове. Зеленоглазые такси подвезет и сделает это на 100%. Отлично, хорошо. Может быть, еще и настроение подарит. Просто потому, что именно оно и появилось. Ну, а мы скажем, пускай любое такси приезжает вовремя и делает вас чуточку счастливее. Ведь поможет добраться до места куда быстрее, чем если бы вы были на своих двоих. Особенно важно, когда вы очень торопитесь. Ну, а мы торопимся послушать елку, ведь у нее зодиак. Сейчас подробнее.
1: Радио «Пурга».

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сладкоежки и блюстители фигуры, внимание, ушки на макушку и скорее рецепт записывать. Сегодня готовим необычное мороженое с адыгейским сыром и, что самое главное, без сахара. И понадобятся нам следующие ингредиенты. 300 граммов адыгейского сыра, 100 граммов мягкого сливочного масла, сахарозаменитель по вкусу и щепотка корицы. А теперь магия без волшебной палочки. Все ингредиенты объединяем и пробиваем блендером до пышной массы. Перекладываем в порционные формы или в один контейнер. И убираем в морозильную камеру на несколько часов. Вот и все! Очень быстрое в приготовлении лакомство готово! Пробуйте с удовольствием, я же вернусь к вам с новыми рецептами. Пока-пока!
0: Сели! Поели!

0: Жасмин – самый любимый, очень желанный и тот, о котором не стоит забывать. Ну, а мы, наверное, не забыли бы такого человека. Надеюсь, у вас тоже не будет с этим проблем. Уж тем более сейчас будем освобождать место под что-то новое, ведь 26 июня – это праздник выпускников школ. И, думаю, тут объяснять многого не нужно. Лучше сразу поздравлять и говорить, чтобы будущее у каждого такого человека было очень светлым. И пускай не сразу понятным, но в целом пускай будет понятно хотя бы хоть что-то, дабы было очень быстро озарение в голове. Ну а после уже и то, куда держать путь. Ведь иногда с этим бывают сложности. Да, очень много времени бывает проходит. Поэтому пускай все это произойдет чуточку пораньше. Вот примерно как следующая песня. Она начнется сразу после небольшого анонса. И будет про лето, а также настроение. И все вместе что-то очень прекрасное.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек. Палим тельхет, который пыль, тегаме на намгасавл, умни на пенелькут. Муслим Хучев, мюсертейвсин в энгетим. Эрмете правительства, кенгетен енсин, эт мюсертенмас, этэм. Винреттум гэнэ председателен правительства, кен Россия, кен Муслим Хучев, нарэн. Минкре на намгасавр, кен Владислав Кузнецов, гэтен енсин, эт масаврат, касет курат, эм. Анкора гумекесин, это Россис аву гэсисин, это нотагаймас Антон ванэм баимкам. Рамиусерам гуку, миусертенмас на нотагаймас Антоурга кена ратумган гат мэльсинген тысяч миусерван ватэм. Миусертенмас уйэта нымнака эмма генрультэсин, это мрок атват мимсэс кувас атэм. Мутинги викэсэк если каньяка на раутунг над мыслинген отвотем. Мюсерсей выпсеткук, мюсертенмас от России саву на рейсинген это правительство к России. Чукотка кенкурете усинет казекачус атиргет ЕГЭ. Келиткуль а регион кенэйсин от аван казекачус атиргетинг ама. Асамасока нэйсин это Минкре нанамгсауркет округа кена департамент Тайпым. Казенуева тирга кена аркурете у кенроргарен келиткуль инам. Масанхле кена балыс огат васин атэм. Нин вас от казекачус атиргет никвахин от региона ксунгат вас атэм. Алисана Буровая в Энкененг, ама Стефания Парядина в Пэкененг, ама Семген. Никвахинет Казекачус Атиргет физика, кен Масянхле, кен Балетем. Софья Денисенко в Энкен, келит кузинам. Никвахинет Казекачус Атиргет кликина, нрахина Орайс, энгтур, мнгиткин, нен парус Орайс, энам. Казекачус атирыгыт козе предметкина наран эргалауңынат козе неделек. Койбаралесетін во каса нарен туртвеуын сайвыт саян вына в энгік нэпыткатэйкі кына рэцэмкі кына раватирыкі полярна анк амчукоцкая минкре нанмгасауркат ванкина администрация айпым. Милсити гамгосен ата торам го квитат эсенем. Энка койвирас эсетен во каса ринини аку усор вынвесен вынем. Энкана это мани трешкарен вуйвынамным кена мани пынк ама округа кена мани пым. На подкатейк хэнет милсертен мыс уйетем. Темингл уйтеркан компания Чукот Строй Инвестем. Амыс о милсити пылетку ёскалте таспынгу таунете гэтчай эсен. В энгак ринини тура рагытольщик кассе органа нхэнтэнмас нэнан масавет этэм. Эрмет сэц на таменгу конкурса ка гинэн хабивсэнэт в энгак ергавете осун касрума. Ангангутку маэнгэнгутку нинэн месавет сэнэм. Энантин маус от конкурса к администрации округа кена аун масаура кенэн кам департамент тарой выгэнрэттирга кенэм. Ракурэте у кэнрокаван выгатвасэна Игоря Шмырина, неракаван выгатвасэна Милена Яшина, эрмэстэц уген асэна Екатерина Кизюн, эргинэт милсит тэтэнмэс онэрэсэнэт кэсэоргом рагэтулсэка Нракаурака Беренгам, лицейн каса Ревинрэч амилсэртэнмэс аксэнеткэна тэгэсэус на Владислав Зотиков. Анханай бутапсэд куркэн атау, вольхатвэтау нэтэн.

Ветер по тундре гуляет. Это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Холод Арктики он закаляет.

0: Аденолит Тимур, дыхание предков. Много о севере, о том, как сильно он помогает человеку. Да, да, да, дух укрепляет, и не только. В общем, надо адаптироваться, и мы это делаем. А без пользы никуда. Ну а прямо сейчас у нас отсутствие драмы в эфире подчеркнет сама Полина Гагарина. После немного мозга, который шалит. Ведь он расскажет о всяком, что с нами уже происходило, но объяснение, чему мы еще не слышали. Сейчас это будет исправляться.
1: Радио Бурка. На радость всей Чукотки.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте однородности чужой группы. Когда мы видим свое окружение как разнообразное, а всех вон тех, как одинаковых. Вы находитесь с друзьями. Один любит джаз, другой рэп, а третий вообще не слушает музыку. Один веган, другой фанат шашлыков, а четвертый ест все, что дают. Вы гордитесь, какая у нас разная компания. А про незнакомую группу, скажем, болельщиков другой команды, вы думаете, они все кричат одно и то же и ходят в одинаковых майках, а также мыслят шаблонно. Хотя среди них есть учитель, программист, поэт и бабушка-пенсионерка. Просто вы их не знаете, и мозг экономит усилия, склеивая их в один образ. Мозг здесь непредвзятый, он просто уставший. Запоминать индивидуальность десятков людей – это дорого. Поэтому для своих он хранит детали, а для чужих создает упрощенный ярлык. Группа равно один тип. Это не злоба, это когнитивная экономия. Но вот вам совет на день. Если поймаете себя на мысли «они все такие», то мягко спросите, а кого из них я на самом деле знаю? Часто окажется – никого. И тогда можно заменить «они все» на «я просто не знаком с ними». А знакомство – это лучшее лекарство от стереотипов. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто делит мир на подробно и общими чертами, чтобы не перегружаться.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

Вадик Петренко, а не пересильный силуэт, да, который виден даже в целой толпе людей, даже если их будет 1000, знакомый или очень-очень любимый, ты узнаешь даже в такой ситуации. Ведь в этом вся любовь позволяет узнать даже то, что при других обстоятельствах никто бы и не различил. Хотя, на самом деле, реалисты могут подойти и сказать, что все это неправда, ну и в чем-то они будут правы. Особенно, если вы забыли очки дома, а зрение не очень, то навряд ли вы узнаете хоть чей-то силуэт. Но ничего. Чудеса мы верить будем, и невозможное творить тоже. Но только если это что-то достаточно доброе. К примеру, Катюша, а у нас в России. Почему бы и нет? Вот и послушаем.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Выражение «двинуть кони» и «склеить ласты» вы наверняка слышали, а знаете, откуда они пошли? Но смотрите, «двинуть кони» — это выражение появилось в конце 20 века и связано, конечно, с криминалистической практикой. У криминалистов существует примета. Если при сбитии человека на большой скорости с него слетела обувь, значит, он погиб. Со временем про такого человека стали говорить, что он коньки отбросил. Позднее коньки сократили до коней, а выражение трансформировалось «кони двинуть». «Склеить ласты» — это выражение имеет несколько версий происхождения. Одна из них утверждает, что в тюремном жаргоне ластами называли руки. Когда заключенный умирал, его руки складывали на груди, и от трупного окоченения они, что называется, склеивались. Отсюда и пошло выражение «склеить ласты». Идиома прочно вошла в обиход наравне с другими жаргонными обозначениями смерти.
0: Территория фактов.

Радіо Порно.

Село Ламутское – самый дальний и труднодоступный населенный пункт на реке Анадырь. Выше по течению поднимаются только геологи, охотники и рыбаки. Сюда стоит ехать ради отдыха от цивилизации и цифрового детокса. Ну а свежие новости и хорошую музыку всегда можно послушать на радио «Пурга». В Ламутском на частоте 101,6 FM.

Away Hold Me Again на волнах радио Пурга. Ну а вы о ребятах точно не забывали, просто ждали возможности, когда они снова появятся у нас. Ну, не перед глазами, а в ушах, скорее всего. Ну а что еще в ушах появится в ближайшее время, так это День Блаженства, а точнее информация о том, что 26 июня считается именно таким днем. Какое же блаженство можно испытать, наверное, зависит только от каждого человека индивидуально. А может быть и вообще все сразу, кто его знает, чем мы будем заниматься. Но я надеюсь, что только хорошим, да и тем, что понравится. Ну а вместе с тем, день теней на стене. То, без чего, наверное, в принципе нельзя, это без теней. Ну а да, ими можно управлять. Особенно это касается тех, кто умеет делать очень крутые фигуры благодаря игре с этими тенями. Всем крутого и всем интересных мыслей. Как, допустим, о том, чтобы посмотреть пару, может быть, концертов или выступлений тех людей, которые считаются профессионалами в деле этого театра.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Личности преступников установлены. Хорошо вам знакомы.
2: Бумагу от князя доставили. Хочет от меня чего-то.
3: Без лицензии теперь колдовать нельзя. Чтоб не колдовали, кто попало.
2: А что, если сделать так, чтобы князь в меня влюбился? На ком бы мне опробовать для начала?
3: Мы улетим на крыльях нашей любви!
4: Красивая.
3: Еще бы.
1: К нам герцог из Парижа едет.
3: Бонжур.
1: Стоит задача радушно его встретить и напугать.
5: Будет с кем силушкой помериться.
6: Три богатыря. Ни дня без подвига, три.
7: Для зрителей старше 6 лет.

выпуск книг. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. На маршруте Архангельск-Певек появилось больше вариантов для отправки грузов. Сразу две компании объявили о собственных сервисах на этой линии. Северный проект будет работать своим флотом. В навигацию компания планирует 8 рейсов. Первый теплоход «Таймыр» должен выйти из Архангельска 27 июля и прибыть в Певек 11 августа. Затем суда будут отправляться примерно каждые 10 дней. Последний выход из Певека запланирован на 21 октября. Предприятие «Экошиппинг» предлагает контейнерную перевозку. Отправитель может забронировать место в контейнере, в том числе для крупной техники, тяжелого оборудования и негабаритных грузов. Первые два судна этого сервиса уже идут по маршруту. В Певеке их ждут в первых числах июля. Всего до конца навигации компания рассчитывает сделать 10 заходов в порт. Правительственная делегация оценила ход ключевых проектов в Анадыре. Группа во главе с помощником премьер-министра Мишустина Муслимом Хучиевым побывала в округе с рабочим визитом. Об этом сообщил губернатор Владислав Кузнецов. Во время поездки гости посетили социальные объекты, в том числе новую школу в Анадыре и окружную больницу. О развитии в сфере здравоохранения на Чукотке сообщил начальник профильного департамента Павел Фадеев.
2: Мы сегодня посмотрели оборудование в операционных, оснащение рентген-кабинета. Все оборудование позволило улучшить диагностику, выявлять заболевания на ранней стадии. Мы увеличили количество охвата по диспансеризации. Все это привело к снижению смертности от туберкулеза в 5 раз по сравнению с уровнем 2022 года. Мы имеем сегодня минимальный уровень смертности от туберкулеза. Также практически в 2,8 раза снизился показатель младенческой смертности благодаря национальному проекту «Семья». На протяжении двух последних лет мы получили 52 единицы оборудования и тоже поставлены в районы. Мы сохранили все родильные отделения и оснастили их. Порядка 20% родов в Чукотском автономном округе проходят в наших районах. Все эти мероприятия, именно улучшение качества медицинской помощи, наряду с мерами социальной поддержки, позволили улучшить демографическую ситуацию в округе. Мы сегодня занимаем первое место в Дальневосточном федеральном округе по суммарному коэффициенту рождаемости и 6-е место в Российской Федерации.
1: После этого на совещании рассмотрели, как выполняются важнейшие для региона проекты. Участники встречи обсудили, например, освоение Баймской рудной зоны и уборку затонувших судов. По итогам поездки предложения направят в правительство России. В Нерюнгринском районе Якутии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров. Постановление подписал глава муниципалитета. Это необходимо для более эффективной координации сил и средств, задействованных в тушении и защите лесного фонда. В период действия ограничений жителям запрещено посещать лесные массивы. И в завершении выпуска. Вода в морях на российских курортах прогрелась до 26 градусов. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, самая высокая температура воды замечена на побережье в Ейске. Далее следуют Сочи, Туапсе и Геленджик. А ранее медики говорили, что комфортной для большинства людей температурой воды для купания в море является плюс 22-24 градуса. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио «Пурга».

Да, Крис Янг, именно та, с которой приятно стоять и просто находиться рядом. Ну, а все остальное уже понятно. Ну, в общем, желаем вам таких людей, таких отношений, и чтобы всего этого было просто-напросто побольше. По крайней мере, в этот вечер уж точно будет время у многих опробовать подобные возможности. Ну, и выходные, которые тоже достаточно близко, сами о себе все говорят. Будем их ждать с нетерпением. А пока это происходит, ожидание. Мы слушаем с вами Лолиту, «Мир наизнанку», чит-коды, а после «Бенефиты» из «Excels», а затем уже и до «Чайфа» недалеко.

0: Бабаеве.
1: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
2: Представьте, вы приходите на урок географии, а вместо глобуса в классе стоит живой верблюд. Он не смотрит в окно, он и есть окно. В пустыню, в караваны, в жизнь, где каждый шаг – это расстояние. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про школы, где географию преподают с участием двугорбого помощника. Речь о реальных случаях. В основном в пустынных регионах Омана, Монголии и даже в одном учебном центре в Аризоне, где верблюдов приводят на уроки, чтобы дети не просто читали про Сахару или Гоби, а чувствовали ее. Шерсть, запах, походку и даже то, как они жуют сухую траву. В Омане, в деревенской школе, раз в месяц ученики выходят во двор. Там уже ждет верблюдица по кличке Наджа. Учитель показывает, как устроены ее подушечки на ногах, чтобы не тонуть в песке. Объясняет, зачем горбы. Не для воды, а для жира. И даже дает попробовать седло. Книга расскажет про пустыню, а он покажет, как в ней дышать, говорит педагог. А в Монголии, в степной школе Юрте, дети учат маршруты Великого Шелкового Пути, сидя на верблюде. Они сами выбирают направление по компасу, считают время в пути, измеряют расстояние шагами животного. Так география становится частью тела, говорит один мальчик. И да, такие уроки запоминаются надолго. Никто не путает верблюда с ламой, все знают, почему в пустыне холодно ночью, а домашнее задание – нарисовать карту с караваном в углу. Но, конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся, что уснул на горбе во время объяснения. Другой раз верблюд спокойно съел тетрадь с конспектом. Один раз девочка спросила, а он знает, где находится Канада? И учитель ответил, он знает, где вода, остальное не его зона. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели учить географию верхом? Или боитесь, что верблюд уйдет с вашей тетрадкой?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?
0: Радио «Пурга». Отрывайся!

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 20 10 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Вот такая вот романтика от «Сквозь баб» в песне «Романтик» на волнах радио «Пурга». На самом деле песня не о самой простой любви, а о той, где есть препятствия. Ведь ее кое-кто может не одобрить. И да, такое происходит. Происходит часто. У многих были какие-то взгляды, которые не одобряли то, что происходит. Ну, а мы надеемся, что у вас все получится. И взгляды либо перестанут смотреть так пристально и недоверчиво, либо просто изменят свое отношение. Ну а дальше у нас «Территория женщин». Тоже что-то про романтику, а может и нет. Сейчас узнаем.
1: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
2: Даже если этим летом вы не планируете отправляться к морю, всегда можно создать впечатление, что вы только что вернулись с курорта. По крайней мере, об этом будет говорить ваш внешний вид. И речь идет не только о загорелой коже, но и о волосах, словно выгоревших под жарким солнцем. Знакомьтесь, хит голливудских див – окрашивание в технике балаяж. Она была придумана во Франции как разновидность милирования. Суть такого окрашивания в том, что мастер создает эффект выгоревших концов на фоне основной массы волос. Это очень простой способ освежить образ без кардинальных перемен. К тому же безопасно для шевелюры, ведь пряди осветляют не по всей длине, а лишь по концам. Если балаяж выполнен профессионально, то окружающие даже не поймут, есть на ваших волосах краска или это ваш натуральный цвет. Самое замечательное то, что мы напрочь избавляем себя еще и от проблемы отросших корней, ведь в балаяже нет четких границ, и даже спустя несколько месяцев на голове будет полный порядок, словно поцелованные солнцем пряди. Лето – самое время проверить свою боеготовность в плане женской манкости и привлекательности. Не боитесь ли вы повышенного внимания окружающих и умеете ли быть яркой? Возможно, в холодное время года у вас нет никакого желания экспериментировать с макияжем, но вот сейчас самое время обновить арсенал косметички. Поверьте, порой одного тюбика с помадой сочного цвета достаточно для того, чтобы восстановить романтический настрой. Девушка с красными губами все так же заставляет чаще биться мужские сердца, и она давно стала классикой. Но в тренды этого сезона выбился не красный, а морковный оттенок. Даже звезды массово начали красить губы в оранжевый. Что приятно, морковный цвет подходит практически ко всем оттенкам кожи. Белокожие девушки могут позволить себе самые яркие оттенки, а смуглые – более приглушенные или практически прозрачные.
1: Территория женщин.

На самом деле очень здорово, когда друзья или просто близкие берут тебя куда угодно вместе с собой, но только не в темный омут с головой. Да, другие места были бы действительно интересными, особенно когда дело касается обеда совместного, может быть, прогулки или гостей, чтобы представить друзьям уже своего друга. Ведь компании бывают разные. Но вот про омут мы забудем, а смысловым галлюцинациям все равно скажем спасибо за все в порядке и надеемся, что все действительно так. А сами же напомним, еще один час уходит, как и пятница в целом. Да, скоропостижно, и скоро уже ее не будет, она сменится на субботу, но сделает это крайне музыкально. Напоминаю, что после 10 часов будут танцы на пурге. Так что все, кто не натанцевался на сегодня и хочет это сделать, пожалуйста. В общем, слушайте, танцуйте и чувствуйте себя прекрасно. Всем хороших предстоящих выходных.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В округе подвели предварительные итоги ЕГЭ. Трое выпускников набрали по 100 баллов, от 90 до 99 получили 24 человека. Это вдвое больше, чем год назад. Самый заметный рост дали русский язык, профильная математика и физика. Киномарафон фестиваля «Золотой ворон» проходит в турецком Измире. Публика увидит фильмы об Арктике, анимацию, фотовыставку и примет участие в обсуждениях с авторами. А в следующем году на Чукотке планируют провести дни турецкого кино. В Анадыре появится новый мурал в честь медиков, и в его основу лягут работы победителей конкурса юных художников. Рисунок появится на торце дома номер 4 по улице Беринга до конца года. Волонтеры движения «Теплозов-87» создают Народный музей о фронте. Выставка появилась в штабе объединения и продолжает пополняться. Вещи передают бойцы и их родные. Среди экспонатов – каска с поля боя, солдатский медальон, флаги, танковый шлемофон и плюшевый талисман Героя России Тимура Варина. В Анадыре презентовали документальную киноленту «Чукотская байдара». Это история о том, как на Чукотке сохранили и заново освоили старинную технологию строительства эскимосской лодки из моржовых шкур. А готовое судно в конце года покажут в новом здании Кунсткамеры. И на этом пока все. Через час в эфире прозвучит выпуск новостей на чукотском языке. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.

0: здоровья.
1: Ранний анализ крови поможет выявить диабет у детей за годы до болезни. В Германии успешно реализуется масштабный проект FR1DA, который доказывает, что сахарный диабет первого типа у детей можно выявить задолго до появления первых симптомов в рамках обычной педиатрической помощи. Исследование, координируемое Мюнхенским институтом имени Гельмгольца, длится уже 10 лет и охватывает сотни тысяч детей. С февраля 2015 года более 220 тысяч детей в Баварии прошли скрининг на ранней стадии сахарного диабета первого типа. В проекте участвуют 716 педиатров из частных клиник. Это показывает, что диагностику реально внедрить в повседневную практику без привлечения специализированных центров. Метод прост. Во время обычного приема у педиатра у ребенка берут небольшой образец крови и проверяют на наличие аутоантител к островковым клеткам. Ранней стадии считают ситуацию, когда в двух последовательных анализах обнаруживают минимум два разных аутоантитела. При этом уровень глюкозы в крови может оставаться в норме. Результаты впечатляют. При первом скрининге у 590 детей, около 0,3% от общего числа, выявили раннюю стадию диабета. Из них у 212 человек впоследствии развилась клиническая форма заболевания. Это 81% всех случаев, когда болезнь перешла в третью стадию. Через 5 лет вероятность такого перехода составила 36%. Важный вывод исследования. У большинства детей с диагностированным диабетом в семейном анамнезе не было этого заболевания. Кроме того, болезнь прогрессирует с одинаковой скоростью. Примерно 20% случаев перехода на более позднюю стадию в год, независимо от наличия наследственной предрасположенности. Проект FR1DA не просто выявляет риски, он помогает предотвратить тяжелые осложнения, такие как диабетический кетоацидоз, и закладывает основу для новых стратегий профилактики и лечения сахарного диабета первого типа у детей.
0: Минутка здоровья.

0: знаете ли вы?
1: Фета – старейший из известных сыров. Это традиционный греческий продукт, который изготавливается из овечьего или козьего молока. Его история насчитывает более 6000 лет, и он упоминается в древнегреческих текстах. Фета имеет характерный соленый вкус и рассыпчатую текстуру. Этот сыр часто используется в салатах, пирогах и других блюдах. В 2002 году фета получила статус защищенного наименования, произведенного в Европейском Союзе, что означает, что только сыр, сделанный в определенных регионах Греции по традиционным методам, может носить это имя.
0: Теперь буду знать.

бросить курить. Это просто. Нужно только захотеть. Радио Пурга за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттак. Пальцем телькут которпанил, тегамен анмгасаул эумни на пенелькут. Чукотка кага свидетельствуан галлен ад юлет плеткулет мэсэнхлэкин ракхлэкин гилиткулет амгрот гаукн гамнит гаук классик гилиткулет юлетлин ад мюнсертэн мэсэка первая профессия. Анханага мюнсерам гулен ктур нергерэм. Минкрен анмгасаургат округа кина правительства ипэм. Нер амэсэнгэна ешэ касхэта гилиткулетлин ад кас эсаусом. Пэсвэнтэта мэнгэс осэут нимэтл Винрец окон юлекем. Я юлекем это Чукотский многопрофильный колледж, ака гуретака техникумака. Если ханье окон камбилибин окон кама кашет корака точка кроста. А вен окон камка первые мака. Департаментай покашену его тиргаке не нам гласоркатен хен винрец хау итер кен кашет кош это гивокем. Рате мингл оре юлекем это туркелит кугиви Так Чукотка ка на рано макаум гонг на таре кизит гонг зетте мингл о айнгай эсье пагатчай эсье таунете. Кесисит мингл от Чукотка кенгаймангена рен альнгеттен мс о тургивингит открыт ка ка. Наматвас атан повас от мангит кенамгрот кенагивисе кенасынгр кената мазрасия кенаконкурсан ветем. Татен мыс это калеорган к почта к России. Компания пенан мгсаур катер мельтетлина. Тамин к калеорган нерез унга на мыс варата. Тан калей сетко конкурсан вете. Мыс оте мин мыс это калеорга ка. Миусити нере перингнат мнитген кон аскен каутау нет нер исина. Нерен курете унгнат миусити нра каук айни исика. Эрам управления кена почта кена России Чукотка кена Александр Семириков и нанам гасауркнем. Темин гасет гайман инрен ашнате нан томгаус о танпира калиоргак. В Энгакринине Атура Рагатухи Калиорган Нкенем Тенмас Нинан Масават Сетем Эрмельтет Сеттаминга Конкурса Кинин Хавиусинет В Энгакиргавете Осун Касро Мангангат Кума Энгенгат Кунинин Месевете Синем Энантин Маусета Конкурса Ка Администрация Округа Кинаун Масаура Кинин Кам Департамента Кинарой Вагенрет Тирга Кинем Ракурете Укем Мрокаван Вагатва Васина Игоря Шмырина, Миракаван Вагатвасин Милена Яшина, Эрмельтетлюген Альсин Екатерина Кизюна, Аргинет Миусити Тенмас Онрешингнет Калеоргом, Рагатошика Нракаурак Беринга Лицейн Касэм, Ревинрет Амиусир Тенмас Аксениткина Тагисиусина Владислав Зотиков. Аванинан масаватлет билибинокина масауракин гетейксинет нирака уголовные дела. Инан мгасакурге по округа кина следственное управление ипым. Ксауса сита геренким сисеунгсинет следователь тем. Анана нинетейксинет теукесетам. Нинитесен асмге гетейксинет натурхинет нирака кесетиненым сеукинетам. Следователя нанчен мсауканин куна анана нинетейксинет Нэтти укэсэд ин кунаан мюсирэд кэнсэм нэ кулиинэн мэсэвэд лун каман нэмани вэнратэн нэ кэнаэм. Мэнди кватирэна синэт вэкэв тэгэм кэсэна 390 тысяч тэм. Эна расу сэн йогэ пирэсэн. Ин кэнаэ бэтэплэд куркэн атау нэмэтау.
0: Пусть всегда будет солнце. Радио Пурга.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли. Радио Бурга.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Хотите, чтобы ваша кожаная обувь была неуязвима для осенних луж и уличной грязи? Используйте старый, но очень эффективный метод создания водоотталкивающего слоя. Возьмите обычную белую хозяйственную свечу. Активно натрите воском всю поверхность обуви, уделяя особое внимание швам. Когда весь ботинок покроется тонким слоем, возьмите фен. Направьте теплый воздух на обработанную поверхность, чтобы воск слегка расплавился и впитался. После остывания ваша обувь получит невидимую броню, и грязь с водой будут просто скатываться с нее.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: работу мозга. Немецкие ученые выяснили, что в первые 3 месяца после появления ребенка мозг мужчины теряет объем серого вещества, но затем некоторые его зоны увеличиваются. Эти изменения помогают отцу адаптироваться к новым задачам и развивать навыки ухода за младенцем. Исследователи из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена в Германии провели сканирование мозга 25 отцов и обнаружили быструю перестройку нейронных связей в первой неделе после рождения ребенка. В течение 12 недель после родов у мужчин фиксируется постепенное уменьшение объема серого вещества. Однако в период с 12 по 24 неделю другие части мозга начинают увеличиваться. Наиболее существенная перестройка происходит в первые 6 недель, когда ученые отметили снижение активности в теменной, височной, лобной и затылочной долях. К 24 неделе уменьшение объема серого вещества в значительной степени исчезает, хотя некоторые участки коры продолжают сокращаться. Потеря серого вещества не считается негативным явлением. Это признак того, что мозг подстраивается под требования нового жизненного этапа. В частности, у отцов увеличивается левая передняя поясная кора, отвечающая за распределение внимания, и черная субстанция – зона, связанная с выработкой дофамина. Миндалевидное тело, которое участвует в обработке эмоций, демонстрирует усиление связей с другими областями. Эти изменения в совокупности соответствуют понятию родительской мозговой сети, которая поддерживает заботу о детях. Авторы исследования отмечают, что хотя отцы не проходят через беременность, им приходится адаптироваться к новым требованиям.
1: Не учи ученого.
2: И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

танцы на бурге. Танцуем даже в тундре.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Радио «Пурга» представляет.
4: Как

темными ночами, бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Готовы куховарить? Мойте руки, мы начинаем. Сегодня приготовим луковый суп. Пожалуй, это одно из самых известных блюд французской кухни. Нежный суп со сладковато-сливочным вкусом готовится из минимума ингредиентов. Для него нам понадобится 1 кг лука, 50 граммов сливочного масла, французский багет, 2 литра бульона, сыр грюйер или эмменталь, вино белое сухое или полусухое 100 мл, мука 1 столовая ложка, 2 веточки тимьяна, лавровый лист и соль. Приступим! Очищенный лук нарезаем полукольцами, не сильно тонкими. В кастрюле с толстым дном или в казане растапливаем сливочное масло. Добавляем нарезанный лук и пассируем на медленном огне в течение 1,5-2 часов. В итоге лук становится очень мягким и приобретает золотисто-карамельный цвет. Добавляем в кастрюлю вино. Даем несколько минут, чтобы алкоголь выпарился. Теперь добавляем муку, перемешиваем и обжариваем минутку. Далее в кастрюлю наливаем бульон, доводим до кипения и варим на среднем огне 20 минут. За 10 минут до окончания варки добавляем лавровый лист и тимьян. Солим по вкусу. Займемся багетом. Нарезаем его ломтиками и запекаем в духовке. Можно подсушить на сковороде или в тостере. Разливаем суп по порционным горшочкам или другим жаропрочным формам. Кладем подсушенный багет и посыпаем тертым сыром. Отправляем в разогретую духовку до 200 градусов. Запекаем до румяной корочки минут 10-12. Луковый суп можно подать и по-другому. Просто запечь кусочки багета с сыром и отдельно положить на тарелку. Или же посыпать суп сыром и запечь, а хрустящий багет подать отдельно. Насыщенное, ароматное и сытное блюдо готово. Все к столу. Приятного аппетита и до новых рецептов.
0: Сели, поели!

0: приходом весны начались природные пожары.
1: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: А вы знали, что грибы могут светиться в темноте? Звучит, конечно, как кадр из фантастического фильма, но такие грибы действительно существуют. Более 80 видов по всему миру, способные испускать мягкое зеленое или голубоватое сияние. И делают это не для красоты, а по вполне биологическим причинам. Дело в том, что некоторые живые организмы, их называют биолюминесцентными, способны излучать свет в результате особых химических процессов. Светлячки, медузы, глубоководные рыбы, черви и, как выяснилось, грибы используют это свойство для отпугивания хищников, привлечения партнеров или маскировки. Ученым известно множество таких грибов, но механизм свечения большинства из них до сих пор остаются неизученными.

Анюйск расположен на самом западе Чукотки, в ее континентальной части. Здесь растет лес, в основном лиственницы да карликовые березы, и очень далеко до берега океана. Основано село в 1930 году. В нем проживают русские, вены и чукчи. В начале 70-х годов 20 века в Анюйске появилась молочная ферма. Жители села и школа стали обеспечены собственным молоком. В Анюйске слушать радио «Пурга» можно на частоте 101,6 FM.

Радіо Бурка. І тундра розцвітає під музику. Радіо Бурка.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Отправляясь к косметологу, многие из нас рассчитывают на какую-нибудь чудодейственную процедуру или, на крайний случай, на волшебный преображающий крем. Но вместо этого специалист выдает нам лист, на котором расписана диета, что есть можно, а что нельзя. По крайней мере, компетентные врачи поступают именно так, ведь некоторые продукты могут очень заметно испортить наш внешний вид. Один из самых страшных врагов для красоты – это алкоголь. Он обезвоживает кожу и способствует появлению морщинок. Мало того, алкоголь ведет за собой такую неприятность, как сосудистые звездочки на лице и расширенные поры. А вот если ваш организм не переносит лактозу, которая содержится в молоке, то в ряды недругов можно записывать еще и сыр, йогурт и сливки. Их употребление чревато появлением отеков век, мелких белых прыщиков на подбородке и неровного цвета лица. Если вы заметили появление на лице темных пигментных пятен, отечности и обвисших щек, значит, ваш организм чувствителен к лейковине. Это белок, который содержится в пшенице и во ржи. В этом случае нужно пить больше воды и, конечно, исключить из рациона злаки, макаронные и мучные изделия. Замените их блюдами, которые содержат полезные пищевые волокна. Это отруби, орехи, овощи и курага. И тогда отечность лица спадет, да и цвет его придет в норму. А вот жирам мы всегда рады, но не тем, что содержится в масляных кремах и колбасе, а совсем другим, полезным. Их источником станут растительные масла, орехи, красная рыба и авокадо. Волшебные жирные кислоты омега-3 буквально разглаживают кожу и поддерживают баланс влаги в ее клетках. Территория женщин.
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

графике долго царила слепая небрежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила, как мне к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила, как мне к лицу.

Все другие мужчины так эгоистично любили, и знаешь, мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже на пределе. Мой характер не самый логичный, но ты со мной дружишь, да дрожь. Нашим детям с тобой повезет, такой папа укроет от грома. Мне так нравится, как ты уверен, что я хочу к тебе тоже.

0: А знаете ли вы?
1: Когда первые люди полетели на Луну, они управляли кораблем с помощью компьютера, который слабее вашего калькулятора. Серьезно, у бортового компьютера «Аполлон-1» было всего 64 килобайта памяти и частота в 2 МГц. Сегодня любой дешевый инженерный калькулятор в 6 раз мощнее. Ирония судьбы в том, что современный тостер умнее, чем оборудование, с которым Нил Армстронг делал один маленький шаг для человека. Но это не умаляет подвига инженеров. Они умудрились написать программы, которые работали без сбоев в условиях космоса, при том, что объем кода был очень мал. Вот что значит гениальность в условиях жестких ограничений.
0: Теперь буду знать.

0: Okay, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурга. Радио Бурга.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Когда времени в обрез, а нужно срочно разморозить большой кусок мяса, используйте этот простой трюк. Вам понадобится емкость с холодной водой. Добавьте в эту воду немного соли, примерно 1 столовую ложку на литр. Перемешайте, чтобы соль растворилась. Поместите ваш замороженный продукт в эту соленую среду. Благодаря электролитам в составе процесс разморозки ускорится в разы. Уже через 5 минут мясо станет податливым, и вы сможете начать готовить.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: О том, что носить носки с сандалиями моветон, ты, конечно, в курсе. Но это не исключает того, что время от времени с носками ты все-таки промахиваешься и без летних плетенок. К примеру, контраст черных носков и светлых кроссовок всегда выглядит так же нелепо, как и белых спортивных носков с черными туфлями. Особенно, когда из-под брюк выглядывает полоска голой ноги. Джентльмены, учтите, это полный провал. Костюмные носки следует носить исключительно под костюм, а для спортивной обуви подбирать специальные носки в светлых оттенках. Неумение отличить носки под туфли от носков для кроссовок – одна из самых частых стилевых оплошностей. Не позволяй себе выходить в таком виде, даже если собираешься всего лишь прогуляться до гаража. Твой внешний вид не должен зависеть от значимости мероприятия. Тут дело исключительно в отношении к себе.
0: Территория мужчин.
1: Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Это пожелание вполне можно переадресовать и бодибилдерам. Если ты поставил перед собой цель набрать мышечную массу, пора начать относиться к этому напитку гораздо серьезнее. Во-первых, молоко богато протеином, так что твои мышцы получат неплохую поддержку. Чашка молока содержит приблизительно 8 граммов белка. Если в день будешь выпивать литр молока, получишь около 30 граммов протеина. Между прочим, это не так уж и мало. Плюс ко всему, молоко – прекрасный источник калорий. Две чашки обезжиренного напитка без труда добавят тебе 180 хороших калорий. А если ты находишься в процессе сушки, то просто урежь дозу вдвое. Ну и плюс ко всему, в молоке содержится кальций. А он не просто делает кости крепче, его недостаток приводит к недостаточно продуктивным занятиям в тренажерном зале. Это никуда не годится, не так ли? Так что молоко, а заодно и сыр с йогуртом должны прописаться в твоем рационе основательно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие друзья и любители путешествий. Сегодня мы отправимся в самое сердце степей, в удивительный город, где Восток встречается с Западом, а буддийская философия переплетается с русскими традициями. Приготовьтесь к открытию.
0: Открываем новый горизонт.
1: Сегодня на нашей карте Элиста, столица Калмыкии. Представьте себе, это единственный регион в Европе, где традиционно исповедуют буддизм. Именно поэтому Элиста имеет совершенно особенный, ни на что не похожий облик. Здесь вы увидите необычное соседство. Советские постройки и православные храмы рядом с яркими пагодами и величественными статуями Будды.
0: Приключения начинаются.
1: Но и это еще не все. Элиста по праву носит звание шахматной столицы России. Здесь даже есть целый мини-городок, посвященный этой древней и мудрой игре – сити-чес.
0: Еду, куда хочу.
1: Как же добраться до этого необычного места? Аэропорт Элисты временно закрыт, но не спешите расстраиваться. Вас ждут комфортабельные автобусы из Москвы или Санкт-Петербурга. Это будет настоящее приключение. Жилье в Элисте найдется на любой вкус. От уютных апартаментов до гостиниц в центре города.
0: Продолжаем наше приключение.
1: Чем же заняться в Элисте? О, вариантов множество. Обязательно посетите величественную золотую обитель Будды Шакьямуни, один из крупнейших буддийских храмов в Европе с 10-метровой статуей Будды. Пройдите под золотыми воротами, по-калмыцки Алтунбосх. Говорят, они помогают очистить душу и найти путь добродетели. Покрутите молитвенный барабан в пагоде 7 дней на главной площади, где каждый оборот приносит благо всему миру. Непременно прогуляйтесь по городу Шахмат Сити-Чесу, где можно сыграть партию на огромной доске или сделать фото с памятником Остапу Бендеру. А еще обязательно попробуйте знаменитый калмыцкий чай с нежными пончиками бурцоками. Это особый согревающий вкус Калмыкии.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: Что привезти из Элисты на память? Конечно же, изделия из верблюжьей шерсти. А еще уникальные шахматы, традиционные калмыцкие украшения, цветные флажки «Конь ветра» и статуэтки Будды или поющие чаши на выбор.
0: Еду, куда хочу.
1: Элиста – настоящая находка для тех, кто ищет что-то новое. Это место с невероятной энергетикой, где даже недельный отпуск поможет восстановить душевное равновесие.
0: Финальный аккорд.
1: А для любителей природы Калмыкия приготовила чудеса за пределами города. Завораживающие поющие барханы, где ветер создает музыку из песка. Удивительный горящий источник, где вода горит огнем. Настоящее чудо природы. И сказочное Маклетинское розовое озеро, окрашенное миллионами крошечных рачков, где можно найти целебные грязи и встретить антилоп и сайгаков. Калмыкия способна удивить как бывалых путешественников, так и тех, кто только начинает открывать для себя Россию. Это идеальное направление для семейного туризма, ведь здесь каждый найдет что-то для себя, а также для отдыха взрослых, полного новых впечатлений и духовных открытий. Планируйте свое путешествие. И пусть Элиста станет вашим следующим ярким открытием.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

«Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18. Танцы!

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Ма.
1: Радио Пурга. И золото добывается веселее. Радио Пурга.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня приготовим вьетнамский суп фобо с говядиной, лапшой и зеленью. В классическом варианте добавляют рисовую лапшу, но я готовлю не только с ней. Можно добавить собу или фунчозу. В любом случае, получается очень вкусно. Я думаю, что главная роль в супе отводится бульону. Он должен быть крепким, наваристым, прозрачным и пряным. Подготовим следующие ингредиенты. Кусок говядины на кости, 0,5 кг мякоти говядины, 1 упаковка рисовой лапши, 1 лайм, 100 мл рыбного соуса, корень имбиря, гвоздику, бадьян, зелень кинзы, зеленый лук, мяту, перец чили и черный перец горошком. Как готовим? Кусок говядины на кости кладем в кастрюлю, заливаем водой и ставим на огонь. Доводим до кипения, варим несколько минут. Далее бульон необходимо слить, а мясо залить новой водой и варить 2 часа. По прошествии этого времени вынимаем мясо из кастрюли, а в бульон кладем мякоть говядины, очищенный имбирь, черный душистый перец, бадьян и гвоздику. Также на этом этапе добавляем рыбный соус. Варим еще 1 час. За несколько минут до конца варки солим. Готовый бульон необходимо процедить. Теперь готовим лапшу на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке. В дальнейшем она дойдет уже в тарелке, когда мы зальем ее горячим бульоном. Отварную говядину нарезаем тонкими ломтиками. Кинзу, мяту и зеленый лук хорошо моем и измельчаем. Перец чили нарезаем тонкими колечками. Все готово, и можно переходить к сборке супа. В бульонницу кладем лапшу и говядину. Заливаем все горячим бульоном. Сверху посыпаем нарезанной зеленью и колечками перца чили. Подаем с долькой лайма. Суп фобо удобно есть деревянными палочками и ложкой. Приятного вам аппетита и до встречи в эфире.
0: Сели, поели!

0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: Календурь.
3: Америка. Эмигрировавший из России изобретатель Игорь Сикорский готов приступить к реализации своей давнишней мечты – разработки нового самолета.
4: Игорь, мы страна великих возможностей. Вы есть хотели изобретать самолет?
5: Да, я именно за этим сюда и приехал.
4: Ну что ж, вот вам лаборатории, вот вам аэродром для испытаний вашего самолета. Look at this.
5: Но здесь ведь взлетная полоса всего метров пять. Самолет не взлетит.
4: Ну что я могу сделать? Америка страна равных возможностей. У нас еще 10 изобретателей, 10 лабораторий. Пришлось все пространство делить ровно на всех. Good luck.
6: К счастью, Игорь Сикорский не опустил руки, и уже 27 июня 1931 года изобретатель создал летательный аппарат, которому не требовалась взлетная полоса. Первый вертолет.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Твое радио.
1: Твое радио.
0: Радио «Бурка».

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а можно ли продлить свою жизнь с помощью брака? Исследования показывают, что супружеские отношения действительно могут положительно сказаться на здоровье, особенно мужчин. Ученые из Университета Торонто провели масштабный анализ более чем 7,5 тысяч человек в возрасте 60 лет и старше. Оказалось, что пожилые мужчины, которые состоят или состояли в браке, имеют в два раза больше шансов на успешное старение, чем их сверстники, никогда не имевшие супружеского опыта. У таких мужчин лучше показатели здоровья, выше уровень физической активности и эмоционального благополучия. Для женщин такой закономерности выявлено не было, за исключением одной детали. Если их брак распадался в ходе исследования, это негативно сказывалось на их состоянии.

место, где кончаются птичьи базары. Так на керекском языке называются окрестности Беринговского. Поселок расположен около бухты, мысы которой очень любят чайки и бакланы. И действительно, чуть дальше простирается низменность, и там птицам устраивать базары уже не так удобно. В Беринговском радио «Пурга» вещает на частоте 104,7 FM.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Девушки, которые следят за каналами бьюти-блогеров, подхватывают новые термины косметической индустрии буквально на лету. Кушоны, праймеры, иллюминайзеры. Во всех этих понятиях они разобрались досконально. И сегодня у нас на повестке дня очередной ликбез. Если вы до сих пор впадаете в ступор, когда видите в модном глянце слово «тинт», пора исправлять положение вещей. «Тинт» в переводе с английского языка означает «слегка окрашивать, подкрашивать, оттенять». Речь идет о средствах, которые содержат большое количество красящего пигмента, и за счет этого могут глубоко впитываться в кожу. В итоге вы получаете неимоверно стойкую губную помаду. Сколько ее не стирай, цвет будет на месте. Бьюти-эксперты называют это эффектом зацелованных губ. Воспользовавшись однажды тинтом для губ, вы будете приятно удивлены отсутствием следов на бокалах и салфетках. Первые тинты появились на косметическом рынке Кореи, а чуть позже их популярность выросла настолько, что пронырливые маркетологи изобрели подобные стойкие средства для щек, бровей и глаз. Так как тинты довольно тяжело смываются, то на бровях они могут продержаться до нескольких дней. Отличная находка для отпуска у моря. В 21 веке мы твердо усвоили, что маленькое черное платье обязательно должно быть в гардеробе каждой женщины. Так что если у вас до сих пор его нет, осень – лучшее время для покупки. Яркие краски постепенно уходят вместе с летом. Как известно, возвела это платье в культ легендарная француженка Коко Шанель. Правда, история эта связана с ее личной драмой. На Лазурном берегу в аварии погиб возлюбленный Шанель. Это был мужчина, который помог законодательнице моды открыть свой первый магазин. Именно в память о женихе Шанель создала маленькое черное платье. Оно прикрывало колени, имело простой полукруглый вырез, длинные узкие рукава и все, больше никаких излишеств. И, конечно, в истории моды на маленькое черное платье невозможно не вспомнить Юбера де Живанши, так же, как и его музу, блистательную Одри Хёбберн. По большому счету, именно благодаря этой парочке платье приобрело мировую славу.
0: Территория женщин.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускаю никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: моя.
1: И киты вернулись. Радио. Радио Пурга.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня направление для тех, кто любит спокойные, не слишком шумные путешествия с историей, прогулками, музеями и настоящим провинциальным шармом.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Наш маршрут лежит в Великие Луки, небольшой зеленый город на юге Псковской области на берегу реки Ловоть.
0: Погружаемся в историю.
1: Впервые Луки упоминаются в летописи в 1166 году. Город стоял на важных торговых путях и на протяжении многих веков защищал северо-западные рубежи Руси. Его называли и опорой Новгорода, и предсердием Москвы. Великие Луки переживали осады, пожары и войны, а в годы Великой Отечественной были почти полностью разрушены. Поэтому здесь сохранилось немного памятников древней архитектуры. Но память о прошлом чувствуется на каждом шагу.
0: Вперед к неизведанным местам!
1: Начать прогулку стоит с Великолукской крепости. От прежних укреплений остались только земляные валы. Но именно они помогают представить масштаб старой оборонительной линии. Поднимитесь на бастионы. Сверху открывается красивый вид на Ловоть, зеленые берега и городские улицы. На одном из валов установлен танк Т-34, а неподалеку возвышается обелиск Славы, монумент, который особенно эффектно смотрится с противоположного берега реки.
0: Экспедиция продолжается.
1: Дальше можно прогуляться вдоль Ловоти и выйти на площадь Ленина. Это центр Великих Лук. Послевоенная архитектура, фонтан, здание администрации и небольшая часовня Александра Невского среди деревьев.
0: Новый этап.
1: Чтобы лучше узнать город, загляните в краеведческий музей. Там собраны археологические находки, старинные монеты, оружие, предметы быта и рассказы о том, как луки стали великими.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Если вы путешествуете с детьми, добавьте в маршрут Луки-парк и соседний Дино-парк. Аттракционы, колесо обозрения, игровые зоны и движущиеся и рычащие фигуры динозавров точно понравятся юным путешественникам.
0: Еду, куда хочу.
1: Любителям науки будет интересно в доме музея академика Ивана Виноградова. А если у вас есть время, отправляйтесь в деревню Полибино, в музей-усадьбу Софьи Ковалевской. Первая в мире женщина-профессора математики. Говорят, что в детстве стены ее комнаты были оклеены не обоями, а листами с математическими лекциями. Так формулы стали частью ее мира.
0: Готовимся к полету.
1: А самое яркое время для поездки в Великие Луки – июнь. В это время здесь проходит фестиваль воздухоплавания. Представьте, над зеленым городом поднимаются десятки аэростатов, и небо становится главным участником праздника.
0: Смотрим на карту.
1: Добраться до Великих Лук можно на поезде, автобусе или автомобиле. Чаще всего маршруты прокладывают через Москву или Санкт-Петербург. А если вы планируете большое путешествие по Псковской области, отправляйтесь в Пушкинские горы, Изборск или Печоры. Из вкусных сувениров обратите внимание на местные сыры, мед и псковскую ряпушку.
0: Напоследок.
1: Великие Луки – город без лишнего шума, с крепостными валами, тихой Ловотью, семейными парками и историями, которые лучше слушать не спеша. Добавьте его на свою карту путешествий, и пусть ваше следующее путешествие начнется с хорошей идеи.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Знаете ли вы?
1: Мозг взрослых людей умеет перестраиваться. Раньше считалось, что мозг гибок только у детей. Но открытия нейропластичности показали, у взрослых нейроны способны создавать новые связи даже после инсульта или травмы. Ученые наблюдали, как неактивные участки мозга берут на себя функции поврежденных зон. Например, после потери руки мозг переназначает ее область на другие задачи. Это легло в основу реабилитационной терапии с VR-тренингами и нейроимплантами. Теперь мы знаем. Учить языки или менять профессию можно в любом возрасте. Мозг не ржавеет, а адаптируется.
0: Теперь буду знать.

0: впереди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Устали ждать, пока сварится твердый горох? У меня есть быстрый трюк. Чтобы бобовые стали невероятно нежными за считанные минуты, вам понадобится щепотка соды. Добавьте буквально пол чайной ложки соды в сухой горох. Сразу же залейте его крутым кипятком и оставьте набухать всего на 15-20 минут. После этой небольшой подготовки горох сварится буквально на глазах и будет идеальной консистенции для любого блюда.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Новости на радио «Пурга».
1: Полдень на Чукотке. Время новостей на радио «Пурга». Сегодня суббота, 27 июня. В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Россия вернула из украинского плена 160 военных. Взамен Украине передано 160 военных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Сначала российских военнослужащих доставили в Беларусь, оттуда самолетом перевезли в Подмосковье. При обмене пленными посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. В ведомстве отметили, что вернувшиеся из плена российские военнослужащие будут проходить дальнейшее лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Кроме того, во время обмена уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец встретились на белорусско-украинской границе для продолжения гуманитарного диалога. Президент Владимир Путин подписал закон, в котором содержится второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Документ содержит более 20 норм. Так, он предусматривает возможность установления самозапрета на входящие международные звонки. Кроме того, ограничивается до 20 максимальное число карт, оформленных на одного человека. Также в рамках нововведений появятся детские сим-карты. Для положений закона предусмотрены разные сроки вступления в силу. Отдельные нововведения начнут действовать уже с 1 сентября, другие – с марта и сентября следующего года и 1 января 2028. И к новостям нашего региона. На Чукотке подвели предварительные итоги ЕГЭ. Школьники уже прошли и основные, и резервные дни выпускных экзаменов. Как сообщили в окружном департаменте образования, по итогам первой части кампании 3 человека набрали по 100 баллов. Сразу 2 выпускницы получили максимум по русскому языку. Такого в регионе раньше не было.